хочу пугать посмертно. Мне кажется, что я себя уже посмертно боюсь. Я не хочу умереть, я хочу, ну, не быть. Вздор. Такая нужна, но, Господи, как я мало, как я ничего не могу доживать, дожевывать и курить.